0: не вратим, идите сосы внизу. Матери не штерки, рвавте розум нет, матерна и мой, жена есть стара.
1: Ты
0: Але висте не си стара, видите, же блазни мои длоги век. Ой, я буду дрова жив, а доку человека ты же виноват, уже не ласки.